В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили,

заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его фантазией. Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте. Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех, кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию.
понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии, в водах у префектуры.

префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилась в пределах ИЭЗ Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗ Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии дом Харусан. Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Тамэ-сан, декита ё.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодо га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин десу. Нодо га итаин десу. Нодо га итаин десу.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
3: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
6: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
6: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» дес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан деска? Атама га итаин дес. Нецу га арун дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
6: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
7: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, као иро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя-оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу.

0: больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его «фантазией». Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех, кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу, юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилось в пределах ИЭЗ Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗ Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, кооиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, кооиро га варуи десу йо.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Ното га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Таме-сан, декита йо.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, кооиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Ното га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин дес. Ното га итаин дес. Ното га итаин дес.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
3: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
6: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
6: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан дес ка? Атама га итаин дес. Нецу га арун дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
6: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
2: Одайдзини.
0: Одайдзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайдзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя-оя, сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119.

0: вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его «фантазией». Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех, кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании.

Трясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилось в пределах ИЭЗа Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗа Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу ё.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Тамэ-сан, декита ё.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком.

0: экстракты имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
2: Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Таме-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
4: Ноду га итай ин десу.
3: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
4: Кайто га има цукутте имасу.
5: Таме-сан, декита ё. Хай, доузо.
4: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло. Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итайндес означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: Итай ин дес. Ноду га итай ин дес. Ноду га итай ин дес.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
7: どうしたんですか?
8: Атомが痛いんです. Нецがあるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
7: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До. Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
8: Атама га итай ин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
8: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед ндес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
6: どうしたんですか? Атомが痛いんです. Нецがあるんです.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
6: Онака. Онака.
0: Болит?
6: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
7: Онака га итай ин дес. Онака га итай ин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
6: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
8: Кимочи га варуй ин дес. Кимочи га варуй ин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
4: Одайдзини.
0: Одайдзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
6: Одайжини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
3: Таме-сан, каоиро га варуи десу ё. Доуштан десу ка?
4: Нодо га итаин десу.
3: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
4: Кайто га има цукутте имасу.
5: Таме-сан, декита ё. はい、どうぞ。
4: お大事に。
3: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Там вместе с друзьями отправится любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его «фантазией». Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех, кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение

жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилось в пределах ИЭЗа Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗа Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Тамэ-сан, декита ё.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло. Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Итайндес. Нодо га итайндес. Нодо га итайндес.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
3: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До – это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
4: Атама га итай индес.
1: Голова болит.
0: Атама означает голова. Атама га итай – это голова болит.
4: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий иметь. Нецу га ару – это есть температура. Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед ндес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
2: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
2: Онака. Онака.
0: Болит?
2: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
3: Онака га итай индес. Онака га итай индес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
2: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
4: Кимочи га варуй индес. Кимочи га варуй индес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
5: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
2: Одайзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
6: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итай индес.
6: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
7: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: 春さんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами! Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с Корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его фантазией. Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех, кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилось в пределах ИЭЗа Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗа Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с

4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с Корпусом стражи Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его «фантазией». Информагентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех,

кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилась в пределах ИЭЗ Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗ Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии дом Харусан. Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には…
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたんですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: のどが痛いんです.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: カイトが今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан, декитайо.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: Там-сан, декитайо. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: のどが痛いんです.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайндес». «Ноду га итайндес». のどが痛いんです.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
7: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
7: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» дес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: どうしたん ですか? Атама が痛いんです. 熱があるんです.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
7: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайджини.
0: Одайджини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайджини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Там-сан, кооиро га варуй десу ё. Доуштан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя-оя. Сонна токи ни ва шоу га хачимитсу ю га ии десу ё.
6: Кайто га има цукутте имасу.
4: Там-сан, декита ё. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 18 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Россия вызвала посла Японии в связи с реакцией на визит Путина на остров Этурофу. США и Иран продолжают обмениваться угрозами по мере истечения срока для достижения соглашения. Спустя 3 недели после землетрясения в Кумамото тысячи эвакуированных по-прежнему находятся в убежищах. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вызвал японского посла после протеста Токио по поводу недавнего визита российского президента Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. В понедельник Лавров сказал корреспондентам, что Япония выступила с совершенно неприемлемыми заявлениями о том, что российский президент не может посещать российскую территорию. В Японии эти острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Она отметила, что визит Путина несовместим с последовательной позицией Японии по этим островам. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России Николая Ноздрева и заявил ему протест. По словам Лаврова, Япония еще не отреагировала на вызов своего посла. Однако японские дипломатические источники сообщили NHK, что посол Японии Муто Акира отреагирует на вызов во вторник. По сообщениям источников, изначально Япония не отреагировала, исходя из соображений о том, что Россия будет в одностороннем порядке доминировать в обсуждениях, что осложнит сбалансированный обмен. Однако Токио принял решение отреагировать на вызов после внутренних обсуждений. 60-дневный срок для достижения соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном о прекращении конфликта постепенно истекает. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Иран, заявив СМИ, что не торопится и не ставит конкретных сроков. Трамп сделал эти заявления в телефонном интервью телеканалу Fox News в понедельник. Он также предостерег Оман от параллельных переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом. Трамп пригрозил Оману бомбардировкой, если тот встанет на пути. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает связь с Корпусом стражей Исламской революции Ирана по неофициальному каналу. Однако сообщение иранского информационного агентства ТАСНИМ противоречит его заявлениям. В нем цитируется представитель КСИР, который опровергает утверждение Трампа о прямых переговорах, называя его «фантазией». Информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может начать атаки, если США не выполнят временное мирное соглашение в течение нескольких недель. Чиновник предупредил, что Тегеран сейчас меняет свою политику с оборонительной на полноценную наступательную и готов к эскалации напряженности в проливе и в регионе в целом. Специальный представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел встречи с лидерами Хамас и Израиля для обсуждения ситуации в Газе. В понедельник он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Израильская газета «Гаарец» сообщила, что встреча состоялась в Иерусалиме и длилась 3 часа. В статье говорится, что во встрече также участвовали члены Совета мира, многонационального органа, созданного Трампом для надзора за управлением в Газе во время переходного периода. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Сообщается, что они договорились о создании рабочих групп, в том числе группы по разоружению и демилитаризации Газы. В прошлом месяце Совет мира опубликовал план действий по разоружению Хамас и выводу израильских войск. Однако Нетаньяху настаивает на том, что израильские силы не будут выведены до тех пор, пока исламистская группировка полностью не разоружится. Накануне этих переговоров Кушнер встретился с нынешним лидером Хамас Халилом Аль-Хайей в Египте.
Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что Израиль не должен наносить удары по Газе, поскольку, по его словам, Хамас согласился сложить оружие. Участники церемонии по случаю Дня независимости Индонезии помолились за жертв недавнего мощного землетрясения. Церемония состоялась в столице страны Джакарте в понедельник. Президент Прабово Субианто призвал присутствующих помолиться за тех, кто отдал свои жизни в борьбе за независимость, и за тех,

кто пострадал от стихийных бедствий по всей стране. После этого участники застыли в молчании примерно на 2 минуты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес в субботу. По данным властей, погибли 68 человек. Как сообщили представители метеорологического ведомства, зарегистрировано более 1500 авторшоков. В ведомстве ожидают, что сейсмическая активность будет постепенно ослабевать в течение следующих 2-3 недель. Спустя 3 недели после мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото более 3000 жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, а многие живут в своих автомобилях или поврежденных домах. Землетрясение 28 июля достигло наивысшей интенсивности 7 по японской сейсмической шкале. По состоянию на 14 часов понедельника число погибших составило 39 человек, включая тех, кто предположительно скончался от причин, связанных с бедствием. В результате землетрясения был поврежден 31 951 дом, из них 1449 полностью разрушены. В 70 специально отведенных эвакуационных пунктах до сих пор находятся 3053 человека. Выявить количество жителей, нашедших убежище в других местах, сложно, что вызывает опасения по поводу возможного увеличения числа жертв в случае отсутствия помощи. Администрация префектуры просит муниципалитеты сообщать о местонахождении таких жителей, чтобы иметь возможность оказать им поддержку. В наиболее пострадавших городах Уки, Яцусиро и Хикава примерно в 7380 домохозяйствах отсутствует водоснабжение. Однако ожидается, что подача воды будет восстановлена к концу августа. Власти принимают меры для предотвращения новых смертей в условиях сильной жары, когда температура часто превышает 30 градусов по Цельсию. В понедельник китайское судно, по-видимому, проводило исследования в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Окинава на юго-западе страны без согласия Токио. Береговая охрана Японии продолжает следить за этим судном, призывая его прекратить операции. По словам представителей управления береговой охраны, одно из патрульных судов наблюдало, как китайское судно спускало в воду, по-видимому, провод в 85 километрах к югу-юго-востоку от острова Хатерума, который находится в пределах исключительной экономической зоны Японии. Судно береговой охраны предупредило по радиосвязи о неприемлемости проведения обследований без соответствующего разрешения, однако китайское судно не отреагировало. В 23 часа 30 минут в понедельник оно все еще находилось в пределах ИЭЗ Японии. В воскресенье другое китайское судно было замечено, по-видимому, за проведением исследования в водах у острова Куме в пределах ИЭЗ Японии. Представители управления береговой охраны сообщили, что в текущем году инцидент такого рода в первый раз произошел 30 марта, после чего имели место еще 11 случаев. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.

0: Хай, дозо.
1: Держи.
2: Мия обращается к нам.
3: Одайжини.
1: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
2: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
5: 喉が痛いんです。
4: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
6: タムさん、できたよ。
0: はい、どうぞ。
5: お大事に。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло. Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итайндес означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
2: А теперь послушайте и повторите.
7: Итаиндес. Нодо га итаиндес. Нодо га итаиндес.
2: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
8: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。 熱があるんです。
1: Давайте разберем значение фраз.
8: どうしたんですか?
2: Что-то не так?
1: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До – это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
2: Голова болит.
1: Атама означает голова. Атама га итай – это голова болит.
6: Нецу га арундес.
2: У меня температура.
1: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий иметь. Нецу га ару – это есть температура. Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед ндес.
2: Послушайте беседу и повторите ответ.
7: どうしたんですか? 頭が痛いんです。 熱があるんです。
1: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
7: Онака. Онака.
1: Болит?
7: Итай. Итай.
1: Попробуйте.
8: Онака га итайндес. Онака га итайндес.
1: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
7: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
1: Попробуйте.
6: Кимочи га варуиндес. Кимочи га варуиндес.
2: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте.

0: используйте в речи.
1: О дайджини.
0: О дайджини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
2: Послушайте и повторите.
3: О дайджини.
2: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
4: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доуштан десу ка?
5: Нодо га итай ин десу.
4: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
6: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
5: お大事に。
4: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
2: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
2: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
2: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
2: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!